Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица страших нечестивых, от страших меня, врази мою душу мою, одержаши дух свой, затворишь уста и глаголши гордыню, изгоняши меня на ябы доши меня, очи свои возложиши, уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайнах, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, трое руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чрева их, насытишься сынов и оставишь останки младенцем своим, аз же правдою явлюсь лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возбегу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты, еси Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположить согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, многого есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящимся Его, и завет Его явит им. Очи мои, внука Господу, яко той сторник над сети нозе мои. Презрена мя и помилуй мя, як единород и нищий есть аз. Скорби сердца моего умножишься, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои, вишь враги мои, як умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, як уповах на тя. И злобиви, и прави, и прилепляхуйся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишися во славе всех Твоих, и победишь, и в них кто судить идти. Все Бог беззакониях зачат есть меня во кресех, роди меня, мать моя. Всебу истину возлюбилась и безвестной, тайная премудрости Твоей явил Мессии. Окропиши меня и соплами очищуся, омыши меня и паче снегу уберуся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне Божий Дух прав унови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа, владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, нечестиви к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось, и жертву дал бы хуба. Все сражения не благоволишь, и жертва Богу Дух сокрушен. Сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сочинишь тут со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы нас противное даруй Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота Тебе, молимся, молись, Владычица, святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель, святый Божий.

бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею Те за именитому Твоему новому жительству, щедро Ты Твоя, даруй Христе Божий, возвесели нас силой Твоей, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Боже, чтобы терпеливе, много милости и много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в час сей молитвы, исправи живот наш, заповедим Твоим, души наши, освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби. Золы, болезни, окрути нас святыми Твоими апостолами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога Слова Роша, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Иисусе, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя живеся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы в уст моих, яко чужди и восташи на мя и крепцы взыскаши душу мою и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагов моих. Истину Твою потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня сии, враги мои, возрев око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми мя и услыши мя в оскорбех печали моей, и сметохся от глаза вражи, от служения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждоваху сердце мое смятися во мне, и боясь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма. И рек, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию. Все удалихся, бегай, водворихся в пустыне. Чаях Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. Потови, Господи, и разори языки их, яко видих беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие в трудах посреди его и неправда. И не оскудет, стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы губа, и аще бы ненавиден мя, на мя велеречивал. Укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною прашен, тому Божию ходиха единомышлением. Да приидет же смерть, на ней это сниду два живи, як лукавство жилищих их посреди их.
яко к Богу возвах Господь услышамя, вечер за утро и полудни повем и возвещу, и слышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог, смирит ясы прежде век, нетьбо изменения, им изменения, як не убоявшийся Бога, простря руку свою на воздаяние, осквернивший завет Его, разделившийся от гнева лица Его и приближившийся сердца их, умекнувши словеса их паче елея и тасуют стрелы. Возверси на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши явствование состления, мужа и кровей и листи не приполовят дней своих. Аж же, Господи, уповаю на тебя, живы в помощи вышнего в крови Бога небесного водворится речет, Господи, ведь заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него, яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесей мятежно. Прищма своими осенит тебя и подкрыли го надеющийся. Оружием обудет тебя истинный го, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысячи тьма, десну тебе, к тебе же не приближится. Обоча очима твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, и се прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя от всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою, на аспиды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши. Ты, и же от Тебя родшегося молива, Огородица Дева, много бы может моление Матерника благосердию Владыки. Не презри грешных, мольбы все чистые, яко милостив есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивай. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею Тебя за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя, даруй Христе Боже, возвесели нас силою Твоей, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, много терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же все.
вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам Господи, приими наши в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем в соединении веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без истления, Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Божий, Господи, силы всея твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславой на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любче, прими нас, грешных, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих и видимых, и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твою изви души наши, да к Тебе всегда взирающие, еже к Тебе светом оставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зряще света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

возги начальствующих, учащих, учащихся Господу помочь.

слушайте, Господи, своих по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, яко же и Христа, непредочимо точи работающие, яко человеку

Да не будет бегство ваше семени ни в субботу. Будет бо тогда скорбь велика ваша несть была от начала мира до сели, неже имать быти, и аще не выше прекратились дни иконы, не бы оба спаслася всяка плоть, избранных же ради прекратятся дни иконы, тогда аще кто речет,

0: молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, повелицы.

блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царей и благоверных царицах и создателях святые обители сияя всех, прежде почивших отцов и братья, где лежащих и повсюду

Божиим, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями и

Господу Спасителю нашему, уеже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего в душею в России, и уеже явить

же благосердием и милостью, презрите на воинство и все защитники Отечества нашего, и одеже утвердите нас.

вас проводил, а он от меня на поменял на свой попасть.

благости будет, и будешь и долголетие на земле. И отцы, не раздражайте час своих, но

со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, якоже и Христа, непредачимо точи работающее, яко человеку.

Учи Господь своим учеником, претерпевый до конца, то и спасется, и проповедца сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем языкам.

какова жень, несть была от начала мира до сели, ниже имать быти, и аще не быша прекратились дни и годы, не был бы спасла.

Приможение божественное Твое, а благодати Твоего царствия присвоение, небо яко презираешь, прихожу к Тебе в Христе Божьем, но яко дерзание, неизреченное Твое благо, и да не на мозе удаляйся общение Твоего, от мысли на кого-то с веру ровнен Богу, тем же молюсь.

Будь ми помощник и заступник, окормляемый и живот мой, сладовляемый, обязуй Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей Пречистой Сих, при всех святых от века Тебе благо владельщих Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприемые прешения о чистых небесных крови, Матерь, Творотчества, Духа Божественного, нашествия и благоволением Отца Христосушного, Христе Иисусе, премудрости Божией, имени и силу, Твоим восприятием животворящие спасительные страдания воскрием, крестно Божие, копие смертями, умерты мои душевленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивые царствия, погреби мои благими помыслы лукавые,

Дай нам Сыну Божию, причастие, и меня прими. Его работа, и так же, и так же.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшая, Херувим и славнейшая, без сравнения, Серафим, без наследия, Богослово, родшая, сущая Богородицу, Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, уповаем на славу Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.

0: горящем древе.
1: Владимир милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людей, и наседалище старец восхвалит Его. Положил есть реки в пустыню, исходящую водное в жажду, землю плодоносную в славность от злобы живущих на ней. Положил есть пустыню и озеро водное, землю безводную во исходящую водное, и насели там аучущие, составишь ограды обительные, и насеешь осево, и насадишь винограды, и сотворишь плод житием, и благословия, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и злобишься от скорби злой болезни, и злияся уничижение на князи их, и облазния по непроходнее не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овце отечествия, узрят правее и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия, и уразумеют милости Господни.

присно и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстани, слово мое, восстани в псалтуре и гусли, восстану рано. Исповеемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, дал Бог истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Яко да избавится возлюбление Твое, спаси десницею Твоей, услыши мя. Бог возвокал во святем Своем, вознесусь и разделюсь и киму, и удоль населения размерю. Мой есть Гават, и мой есть Моносей, и Ефрем, заступление головы моей, Иуда, царь мой. Мавка, но попование моего, найду мею, наложу сапог мой. Мне и на племенница покоришися, кто ведет мя во град ограждения, или кто наставит мя, дойду мей. Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших. Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. А Бозе сотворим силу, и то инче жить враги наша. Боже, хвалы моя, не примолчи, я колста грешнича, уста льстивого на мя отверзушися, глаголыша на мя языком стилыми, словеса ненавистными бодошами, и бражися со мною туни, вместо еже любить мя болгахумя, аж же молякся, и положиша на мя злая за блага и ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судитесь ему, да изыдет осужденный молитвы его, да будет грех, да будут дни его мали, епископство его да примет ин, да будут сынови его сирии, жена его вдова, да движущиеся да приселятся, сынови его воспросят, да изгнаний будут из домов своих, да взыщет взаимодавица велика суть его, и да восхитят чужди труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет у щедра и сироты его, да будут чада его в погублении, вроде единим, да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем и грех матери его, да не чистится, да будут пред Господем вынуть, да потребится от земли памяти, за неже не помяну сотворите милость и погнать человека нищий у Бога, и умиленно сердцем умертвите, и возлюби клятвой предет ему, и не воскоте благословение удалится от него, и облечися в клятву, яко врезу и в недельку вода в утробы его, яко елей в кости его, да будет ему яко резав люже облачиться, яко пояс им же выную поясуется, сие дело оболгающих мя у Господа и глагольщик лукавый на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, и избави мя, яко нищий у Бог есть масса сердца мои, смятися внутрь мене, яко сенник, да уклонитесь и отъякся, встрясокся, яко прузи, колено мое изнемогост от поста, и плоть моя изменися или ради, и азбы их поношением, видишь мя, поки ваши головами своими, помози мне, Господи, Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и, Господи, сотворил и сию.

Отче, и Ты благословишь, восстающие, нами да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся волгающими в срамоту одежду Свою, к одежду и студом Своим. И исповемся, Господи, везе во усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предстаде Сною Бога, еже спасти, отгоняющих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

молящего Тебе, великий и богатый о милости,

Богу на земле, человеце благоволение, слава Вышнему Богу на земле, человеце благоволение, слава Вышнему Богу на земле, человеце благоволение, Господи, снима твердыша стала за себя хвалу Твою, Господи, что снима твердыша стала за себя хвалу Твою, Господи, что со мною сражающими, возвострит на меня мысль покой души моей, не спаси мою Боже его. Ты же, Господи, стопник Моисей, слава моя, и возносяй главу мою, гласника, Господь, возвар, прислышь мой грех, святые свои я, а за снух и спав восстав, так вот Господь заступник меня, не боюсь от тем людей, преснопадающих на меня, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, так как Ты поразился все враждующие на сове, зубы грешников сокрушил Иси, Господне спасение, дарю благословение Твое. А заснух и спах постах, так как Господь заступит меня, Господи, да не ярость обличишь меня, и гнев ты накажешь меня, так и строит он зож во мне, и отвесь на руку Твою, не с исцеления плоти моей, от лица гнева Твоего, не с мира костей моих, от лица грех моих, яко беззаконием это издешь, и главу мою, яко время тяжкое тяготеше на мне, восмердеше, согнешься, рану от лица безумия моего, на средах и слепости до конца, весь день седлых каждах, я повядный помощь по ругании, не сосеяние плоти моей, а с добрым бы письмелись от зела, приках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, и воздыхание Тебе не утаися, сердце мое смятеется, стали сила моя, и светпочивай то они со мною. Друзья мои, искренне мои, прямо не приближившись и старше, и ближе надалече мне старше, можда пусть отпущающий душу мою, и еще с вами как было посолит на я, и в синь везде получапуся, ад же, яко Бог не свыше, яко не мне терзай пусть своих, и выгоди человек не свыше, и не имей во средствах обещения, яко на тебя, Господи, повах, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рев, да никогда, пратися, не врази мои, никогда подержаться ногами на милеречиваша, яко азна раны готов, и пресме предо мною спину, яко беззаконие мое азу вещу, и попекуся в грязи моем, вразившим и живут, и припишися паче мене, мужчин манище без правды, возвещен свая возлагая, а в ногах не занегоняй благостыню, не оставь мне, Господи Боже, не отступи от меня. Помни помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, помни помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю, ожидаю Тебя душа моя, поднос мне плоть на земле, пусть и не проходит, безводнее, так во святе, явися Тебе, видя силы Твою, славу Твою, это лучше милости, паче живота, с ним и похвалите Тебя, так во благосудстве в животе моем, выведь на зижу, руки мои, я как полкой масли да исполнится душа моя, и устнама радость восхвалит, и уста моя, аще поминать меня посреди моей, но утре получайся от тебя, я как был все помощник мой, и в крови твою ты возрадуйся, прийти душа моя по тебе, меж приятель, десница твоя, и рисуй скажешь душу мою, не преисподняй земли, пригодятся в руки оружия, в части весь вам будут, саживаюсь себе с обозе, похвалюсь вся клянусь сеем. Я когда речь устах мой больше неправедная, на утре получался в тебя, я кобылся помощник мой, и в кровь рот возрадуйся, припе душа по тебе, лишь прият, десница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присвоил и преклони. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение мое, благодати возвращающее пред Тобою, давни притя, молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зов душа моя, животно аду приближайся, примени ко снисходящему в гроб, выходи человек без помощи, мертвых свобод, яко ясно спящего дроби, и не помянусь и к тому, и тии от реки против меня выше, вошла в рою преисподним в темных и сине смерти, но мертвый еся, ярость твоя, и все вон ты навелась и на мя, и дальше не дружная бы от меня.
положившими в дыре себе, бедных и нисхождах, отчим возьми гости от нищеты, воздать тебе, Господи, весь день, возить грудцы мои, еда, мертвые тысячи леса, да врач воскресят, и спрес тебе, и да престолу милость твою, если ты в погибели, и да позапад от нищеса твоя, и правда сим незабвенней, я себе, Господи, возвах, и утро молитва предварить тебя, Спою, Господи, трещу душу мою, прощаю, десятку от меня, нищий с массой других от юности моя, возьми же себя, смирись из немого, на мне придешь и гневе твои, устрашать возмутишь меня, а будешь мне вода, весь день, держащий в купе, удаль себе друга, искреннего, знамых мастерстей, Господи Боже, спасение моего, в одни узвах мощи пред тобою, давни притя, молитва моя, приконю к твоему молению моему. Благослови душе мою Господа, и все внутреннее святое Его, благослови душе мою Господа, и любовь воздаяние Его, очищающееся беззаконие Твоя, исцеляющееся недуги Твоя, избавляющее от исцеления живот Твой, венчающий Тебе милость и щедротами, исполняющий будет желание Твое, обновится кровь для юность Твоя, творяй, милости Господь, и святой самовидимым, сказав пути своим силами, своем взглядом хотение Своя, щедр и милости Господь, долго терпеливого милости, не до конца прогневается, не жалей прождует, не под беззаконием наш сотворили с нам, не же поверх наш воздали с нам, а по посвятии небес и земли, утвердись, Господь, милостям боящийся Его, и рекостает восходца запад, ударив нас беззаконие наше, какой щедрый Отец Сын, ущедрый Господь, боящийся Его, Я готов познал создание наше, одиноко персис мы, человека, которого одни его, как от свет сели, так посвятит, как от дух пройдет в нем и не будет, не познает он место своего, мило же Господне, века и век, но боящийся его, и породив на сыне сынов, хранящий завет его, и помощь заповеди творителя, Господь мне висел готов, престол свой, и царство во всем обладает, благословите Господа, все ангели его, Сими крепость, удающие Слово Его, услышащий вас, повеясь Его, благословите Господь все силы Его, слуги Его, горящие волю Его, благословите Господь все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, муши моленьем о вести Твоей, услышь мне правде Твоей, и не видишь Иисус рабом Твоим, как они пролиться пред Тобой всех живые, так я погнал вас душу мою, смирился мне живот мой, посадил с тем, как и мир для века, и уныл мне дух мой, во мне смятись сердце мое, а ноги древние, общих со всей веры Твоей, Твоих руку Ты получался, воздей к Тебе, руси мои, душа наказан для безвольной Тебе, скоро услышим, Господи, и чистый дух мой, не отврати высоту от меня, я повесь исходящим в ров, слышал старим за утро, милость твою, на канатял повах, скажи мне, Господь, путь, больше пойду, так как тебе за душу мою, изми мой прах мой, Господи, тебе прибегу, научи мне творить и волю твою, так как ты есть Бог мой, будто мне наставит на земле право, и мне такой ради, Господи, живишь меня, радость твою изведешь от пещеры душу мою, и милость ты поднимешь, пойди моя, и полюбишься служающей души моей, как раз рад Твоей есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не видя Иисус рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не видя Иисус рабом Твоим. Дух Твоих наставит нас на праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятого веки Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящего в храме Господнего, дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе, яко аз познах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги, вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя и ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие, изби цари крепкие, Сиона царя Марийска, Йога царя Васанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в рот и рот, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык с ребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобни им да буду творящие я и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милости гон, исповедайтеся Богу богов, яко век милости гон, исповедайтеся Господи век Господи, яко век милости гон. Сотворшему чудеса веле единому, яко век милости Го, сотворшему небеса разумом, яко век милости Го, утвердившему землю на водах, яко век милости Го, сотворшему светило веле единому, яко век милости Го, солнце во область дне, яко век милости Го, луну и звезды во область ночи, яко век милости Го, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Го, и изведшему Израилю от среды их, яко век милости Его, рукою крепкой и мышцей высокой, яко век милости Его, раздельшему черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари веле, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Го, Сиона царя Аморейская, яко век милости Го, и Ога царя Васанская, яко век милости Го, и давшему землю их достояние, яко век милости Го, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Го, яко во смирение нашим помянуны Господь, яко век милости Го, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Го, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его, на реках Вавилонских, там Оседохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сионом, на вербе их посреди Его обесихом органы наша, яко тама вопросишенный пленший нас о слове всех песней и ведший нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как и воспоем песню Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелом воспою Тебе, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему, исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси над всем имя Твое святое. Вон же ащи день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою Твоею. Да исповедится Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих, и да воспоет в путях Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренное презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живиши мя, на гнев враг моих простил и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя иси, познал мя иси, Ты познал иси седание мое и восстание мое, Ты разумел иси помышление мое издалеча. Стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя провидел еси, яко несть льсти в языце моем. Все, Господи, Ты познал еси вся последние древние, Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кама пойду от Духа Твоего и от лица Твоего кама бежу, аще взыду на небо Ты там еси, аще сниду во ад, там еси, аще возьму криле мои рано и вселюся в последних море, и там рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех, еда тьма поперед мя, и ночь просвещения сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, так и свет и я. Яко Ты создал еси утроба моя, восприял мя еси из чрева матери моя. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли. Несоделанное мое видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся. Во днях созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быше друзей Твоим. Боже, зело утвердишися в владычестве их, и зачту их, и паче песка умножатся. В остах и ищи есть им с Тобою, аще избиеши грешники, Боже, мужи и крови уклонитесь от меня. Яко ревниви есть в помышлениях, приимут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тебя, Господи, возненавидих, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидих я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и уверь сердце мое, истежи мя и разумей стези моя, и вишь тящий путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави мя, иже помыслишь о неправду в сердце, весь день ополчах убрани, и застриши язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных изми мя, иже помыслишь о запяти стопы моя, с крыша гордия сеть мне, и уже припяши сеть ногам моима. При стези соблазны положишь ми, рех, Господи, Бог мой, если Ты, внуши, Господи, глаз моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани, не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся, глава окружения их, труд у стены их покрыт я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся праведнее.

веки веков. Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши меня, вонми глаз умоления моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, как одила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертву вечерняя.

беззаконие и не сочтутся со избранными их, накажет мя праведник милостью и обличит мя, елей же грешного да не намастят главы мои я, яко ищи и молитва моя во благоволениях их, пожертва быше при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли просидися на земли, расточившися кости их при аде, яко к тебе, Господи, Господи, очи мои на тебя уповал, не отыми душу мою сохрани мя от сети южи составишами, и от соблазн делающих беззаконие, падут во мрежу свою грешницы, един есть аз, донди же приду. Гласом моим ко Господу возвал, гласом моим ко Господу помолился, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу, внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал, еси стези моя, на пути сем по нему же хождах, с крыши сеть мне, смотря ко десну и возглядах, и небес зная мне, погиби бегство от меня, и не сыская душу мою, возвал к Тебе, Господи, рев, Ты еси упование мое, часть моя еси на земле живых, ванми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепившися паче мне, изведи из темницу душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мне ждут праведницы, донди же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг моя, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить волю Твою, яко Ты еси, Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдою Твоею. Изведеши от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

и во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научай руц мой на ополчение, персы мои на брань, милость моя, прибежище мой, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, и на него повах, повинуй люди мои подмя. Господь, что есть человек, яко познался и сему, или сын человечий, яко меняющий его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснись горам и воздымятся, блесни молны и роженешья, пасли стрелы твои и сметешья, пасли руку твою с высоты, измими и избавими отвод многих от, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголоши суету, и десницы неправды. Боже, песнь новую спою тебе, во псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющим Давида раба своего от меча люта. Избавими и измими из руки сынов чуждих, их же уста глаголоши суету, и десницы их десницы неправды. Их же сынови их, яко на осуждение, водружены в юности своей, черри их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от сего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, во лове их толсти, несть падение плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажишься люди, им же сия суть, блаженне люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вели Господь и хвален зело, и величие Его не из конца. Рот и рот восхвалят дела Твоя, и силы Твои возвестят. Великолепие славы святыни Твоей возглаголят, и чудеса Твои поведят. И силы страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правды Твоей возрадуются. Щедрый милости Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь всяческим, и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедуются Тебе, Господи, все дела Твои, и преподобные Твои да благословятся. Славу Царству Его рекут, и силы Твои возглаголют, сказать сыновам человеческим силы Твои и славу великолепия Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словесех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь все неспадающие и восставляет все низверженные. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь Ты руку Твою и исполняешь всякое животное благоволение. Правен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящий Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста мой, и да благословит всяко плоть имя Святое Его век и век

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Хвали, душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, доль же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческий, в них же не спасение. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его. Блажен ему же Бог Иакуль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся и же в них, хранящего истину в век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчащим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сиро и вдову примет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в рот и рот. Хвалите Господи, яко благ псалом, Богови нашему дол слоится хваление. Зижды Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет. Исцеляя сокрушенное сердцем и обезуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарисая, и вели Господь наш, и вели крепость его, и разум его не с числа. Приемли кроткий Господь, смиряя же грешники до земли. Начните, Господи, в исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему с земли дождь, прозевающему на горах траву и злак на службу человекам, дающему скотом пищу их и птенцем врановым, призывающим его. Не в силе конси восхочет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся его и вопывающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего сегодня, яко укрепи евреи, брат твоих, благослови сына твоя в тебе, полагая пределы твоя мир, и тука пшеничная насыщается, посылай слово своей земли, и до скорости течет слово его, дающего снег свой, яко волну, блу, яко певет посыпающего, метающего голод свой, яко хлеб, и против лицам разлига, кто постоит. После слова свое и истает, и отхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своей Израилеве, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своей не ви.

0: и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите Господь с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса небес, и вода же превыше небес. Да восхвалит имя Господне, яко той речи и выше, той повелей создавшися, оставив век и век века, повелений положи и не мимо идет. Хвалите Господь от земли змиеве и все бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древа полоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалит имя Господне, яко вознесется имя Того Единого, и споведание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих в песнь всем преподобным Его, сыновым Израилем, людям, приближающимся Ему. Восходьте, Господи, в песнь новых хвалений Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль сотворшим Его, и сынов Сионии возрадуются о царе своем. Да восхвалит имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях Своих, и вознесет кроткие во спасение. Восхвалится преподобный во славе, и возрадуется на ложах Своих, возношение Божие в гортанях, и мечи обоюдоострые в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связать и цари их путы, и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Спасибо, Боги, миром Господь.

0: наш Алексей, пришел еси от света к свету воссиявшему, тем вопием ти, просвети наше помышление, Отче, преподобнее Алексия.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, процвел еси в посвященских удолях, прихвальня Отче наш, якоши под благоуханин и якоши крин, обюхал еси совести верных добродетельми и чудесы, тем же преподобнее отжене от нас страсти смердящего.
0: И ныне пресная во веки веков, аминь, просвети чистая дева, сетующая сердце мое пресно преступление и житейскими многими молвами, не остави меня врагом, быть в радость, якода славлю тебя и любовью пою.

0: Крест, хранитель всея вселенная, крест, красота церкви, крест, крест царей держава, крест верных утверждений, крест ангелов слава и демонов язва.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крест, хранитель всея вселенная, крест, красота церкви, крест царей держава, крест верных утверждения, крест ангелов слава и демонов язва.
2: Хвалите Господа с небес, тебе подобает без Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышли, тебе подобает без Богу. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, тебе подобает без Богу. Хвалите Его солнце, луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса, небеса, вода, и превыше небесного свалит имя Господне. Я, который чей выше, ты помилее создавшийся. Постави я века век века, помиление положениями моите. Хвалите Господа, земли, змеи, все бездны, огонь, град, снег, голод, буря, творящий слово Его, горы, все холмы, древа, плодоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, пернаты, цари, земские, все люди, князи, все судьи, земские, юноши, девы, старцы с юнотами, да восхвалит имя Господне, яко вознесите имя Твое единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет от рук людей своих, весь всем преподобным и Господом Израилевым людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, ведь есть новое хваление Его церкви преподобное, да возвеселится Израилю сотворшим Его и сынами сегодня возрадуется о Царе Своем. Да восхвалит имя Его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют Ему. Якобы говорит Господь людях своих, и вознесет кротки во спасение. Восхвалится преподобный, во славе возрадуется на ложах своих. Возношение Божие в гортане, к мече воедостро в руках и сотворится отмщение во языцах, увлечение в

хвалите Его в Сатирибусе, хвалите Его в Тимфане и Лице, хвалите Его в струнах и органе, хвалите Его в кимвале доброгласных, хвалите Его в кимвале восклицания, всякое дыхание доходит.

святый и свиден Господь Иисус Христос, слава Богу Отцу, аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века.

Подобие Господи, в действии без греха сохранитесь нам. Благословенный Господи, Боже, Отец наш, и буквально и прославленный.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Глагола моя внуши, Господи, разумей звание моего, ми гласа умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыша глас мой, за утро пристану Тебе узришь имя. Яко Бог не хотя беззаконие Ты, если не приселится к Тебе лукавно, и ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавидел и сися делающие беззаконие, погубившие всякое.

исправил пред Тобой путь мой. Не оконись в устей, как истинный сердце, и сует на гроб портвей, сгортаник языки своими чаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия и презрения, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя век, возрадуются и вселившись в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать из земли вселение от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирении, рекла си, обратитесь из сыновей человечести, яко тысячу лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная. Уничижениях лета будут удры, яко трава мимо идет, удры процветет и придет на вечер, отпадет, ожестеет и иснет. Яко исчезоком гневом Твоим и ярости Твоей смутихомся, положилось все беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом Твоим и исчезоком лето наше, обучи на паучах усе дни лет наших, мим же 70 лет, а же же силах 80 лет и множи их труд и болезнь. Яко приеди кротость на ныне окажемся, кто весь держал гнева Твоего и страха Твоего ярость Твоей чести. Десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будем на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадуемся, и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни дня же смирил ныси лето, дня же видихом злая, и презрены рабы Твоя, и на дела Твои настави сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, нас и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда приедешь и ко мне. Пригождав не злобе сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очиму моему вещь законопреступную, творящее преступление, возненавидев, не припи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого, не познав, а клеветающего таиски, не на своего сего изгоняв гордым оком и неситым сердцем сим не идях. Отче мой, на верной земли посаждать я со мной, ходя по пути непорочную, семи служаши, не живяши посреди дома и котворяй гордыню, глаголы неправедные, не исправляши пред очима моима. Во утре их сбивал все грешные земли, еже потребить ограды Господне все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, люди, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы на сопротивные, даруй Твоей, сохраняй крестом Твоим жительство.

0: Христе Боже наш, помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Что тебя наречимо благодатное, небо яко воссиялось, и солнце правда, рай яко пресеблаясь, и свет нетление. Дева яко пребылась, и нетленная, чистая Матерь, яко имелая Сына Святых, Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, послуюсь Твоему, да не обладают во всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твои. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, яко да успею славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое и царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Вознесися на крест волею Тебя за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя дара, Христе Боже, возвесели нас силою Твоей победы, дая нам на супостады, пособия, имущим Твое оружие, мир и непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милости, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся за века спасения, обещанию ради будущих благ. Сам Господи, прими наши сейчас и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освятители соочисти, помышления, исправи мысли очисти. Не избави нас от всякие скорби, зол и болезни, гряди нас святыми Твоими ангелы, да ополчение их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без исследования Бога, слава родшую, сущую Богородицу, величаю. Именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедренный и благословенный, просветили Церкви, нами и помилуйны.
0: Аминь.
1: И те свет истинный просвещающий всякого человека, ведущего в мир, знаменится на нас святеца Твоего, да мне мудрец свет неприступный, и исправишь так и нашим делами заповеди Твоих, молитвы,

подобных иностранных сетей, и французских, и закончили, как красиво совать эти ребенка,